0: Четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Новий трек. Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Но там очень много всего дают, по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
8: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
9: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
8: Почему ты раньше молчала?
10: Все для школы и творчества в 3 цены.
11: Центр FM.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа — это друзья, учителя, новые знания, оценки, здоровые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется, всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно. Чтоб на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да. Кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура! Каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: центре первого.
1: Возможности Белоруссии в сотрудничестве с Россией в последнее время возросли, заявил президент на встрече с губернатором Архангельской области. Во Дворце независимости в начале рабочей недели обсудили взаимодействие с российским регионом. Сотрудничество опирается на взаимные интересы в поставках тяжелой техники, лесопромышленной кооперации, логистике и совместных арктических исследованиях. Архангельская область богата лесом, бокситами и алмазами, а Беларусь обладает мощным машиностроением и производит востребованные станки. Торговля идет бойко, однако президент убежден, проседание надо исключать. Поздравление народу Украины с 35-й годовщиной Дня независимости направил Александр Лукашенко, выразив уверенность в том, что в будущем наши страны восстановят взаимовыгодное сотрудничество. Президент отметил, исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены, наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания. Глава государства уверен, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановит взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Президент подписал указы о награждении председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Михаил Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией. Денис Мантуров за вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества, укрепление технологического суверенитета союзного государства. В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграла решающую роль в судьбе страны. И сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранения стабильного политического курса мира и согласия на белорусской земле. Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Зимбабве о сотрудничестве в таможенных делах. Соглашением определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи в целях надлежащего применения таможенного законодательства, организации обмена информацией, а также взаимодействие по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. Реализация соглашения позволит повысить эффективность выполнения таможенными органами задач по защите экономических интересов государства. Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет с 1 сентября. Это предусмотрено указом, который подписал президент. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
6: Белорусские женщины.
5: Имя за именем. Судьба за судьбой.
6: Проект «Код Евросини» на Центр-ФМ.
7: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
8: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
0: Русский трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: получается 42. Не исключено, что сам диджей, когда играет в лотерею, обязательно указывает именно это число. Ну а по статистике, самое популярное число в лотерее – 44. Если взять рандомную 1000 тиражей, то в выигрышной комбинации число 44 встречается 151 раз. Но для сравнения, например, 38 встречается всего 100 раз. Разбежка существенная. Вдруг эта информация как раз-таки кому-то и поможет сорвать джекпот. Но тем более, что сегодня отмечается Международный день лотереи, поэтому удачи желаю каждому, кто возлагает надежды на билетик и думает, что он станет счастливым. Кто знает. Ну, вообще, на удачу надейся, а сам не плашай. Билет может и не выиграть, а вот ты сам вполне можешь заработать деньги. Мотивации тебе побольше, энергии, продуктивности. В студии Центра ФМ Полина Говоровская. Трудиться в твоей компании буду до полудня. А с нами очень скоро Sony Fodera и Диоди. Встречай Бенни Бенасси и Мэтта Сесари. А еще с нами Гургон Сити. И это лишь малая часть, что мы с тобой успеем послушать в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. Бодрого утра тебе!
1: Реклама. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на soколов.defizbelarus.by и по телефону +375 29 537 44 44.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта Белагропромбанк.
10: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
6: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.

Дебютная компания собралась в эфире Sony Fudera, Jazzy, D.O.D., Some Days. Ну а далее рубрика «Рестарт». Расскажу, кто этим летом не удержался и на основе старого сэмпла выпустил новый трек. И начнем мы с 1965 года, когда группа Rolling Stones выпустила оркестровую версию песни «The Last Time». В конце 90-х запись услышал фронтмен группы The Verve. Поддавшись моде на сэмплы из старых песен, он взял и использовал отрывок. Группа обратилась за разрешением к менеджеру роллингов и согласилась 50% прибыли отчислять авторам. Только песня стала таким хитом, что менеджер посчитал авторские отчисления слабоватыми и поставил условие: либо отдаете 100% выручки за сингл, либо изымайте запись. Так что группа The Verve записала мировую нетленку, но, увы, не получает за нее ни цента. Однако в 2010-х все изменилось, и диджеи спокойно переигрывали мелодию. Вот, например, «Гампера» и «Дадони».

40 британского чарта несколько лет назад. Лавинья и Элли Оукс подкрепили популярность легендарного сэмпла. Ну и как эта мелодия звучит уже сегодня, у тебя есть возможность оценить самостоятельно. Кстати, новая работа называется «Reason».

0: Марун, Виатлукас и Стива. В Минске уже образовались пробки. Самая крупная из них на МКАД от Казинца до Игуменского тракта. Время проезда 15 минут. Сложности уже наблюдаются по Долгобрудской, от Уральской до Ботанической 6 минут. По Ванеево от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского 5 минут. И скопление автомобилей на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Хорошей утренней дороги. Ну а с нами по пути Кэшмир. Lost Frequencies. И очень скоро рехэп. Пока же готовы поделиться с тобой свежими новостями.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем Независимости. Этот праздник воплощает суверенный выбор молдавского народа, символизирует стремление к свободному и достойному будущему, сохранению самобытной культуры и традиций, говорится в поздравлении. Дворец Независимости открыл двери для предпринимателей. Экскурс долгожданный. По инициативе самих предпринимателей просьбу передали на одной из встреч главе государства. Президент идею поддержал, но для деловых людей время – деньги. Поэтому они не только любовались интерьерами знаменитого здания, но по ходу решали важные вопросы. Ответ по поручению президента сдержал премьер-министр. Обсудили все, что волнует бизнес. От развития сельского хозяйства и туризма до экспорта, импорта и поддержки предпринимательских инициатив. В Беларуси продолжается масштабная мелиорация. Задача – увеличить посевные площади, повысить плодородие и сократить затраты на обработку почв. Работа кропотливая, требует новых подходов и современных технологий. Все наработки отразятся в обновленном законе о мелиорации. В Минске стартовала вторая национальная школа ректоров. Международное образование – мост между странами. Сейчас в Беларуси обучаются более 37 тысяч иностранных студентов из 120 государств. Наша страна реализует сотни совместных программ, включая программы двойных дипломов и сетевые институты. Школа ректоров призвана определить приоритеты развития международных связей вузов на ближайший год. По итогам работы примут резолюцию. Главную люстру Большого театра опустили прямо в партер. Каждый год люстру опускают для технического обслуживания, заменить лампочки и стереть пыль. Но накануне ее спустили специально для гостей театра. У каждой группы посетителей было 20 минут, чтобы сделать незабываемые снимки на память. Новости компании. 28 августа Упомингаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта и замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по оплате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
0: Реклама. Один ролик.

0: Попкорн Ньюс.
1: Кто там все никак до спортзала не доберется, кажется, скоро и не придется. Китайские ученые создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок.
2: Да ладно?
1: Исследователи выделили у мышей собственные мышечные стволовые клетки, размножили их в лаборатории и снова пересадили под кожу и обнаружили, что эти клетки после введения самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки в организме. Во время тестов у подопытных мышек выросла мышечная масса, улучшилась выносливость и плотность костей. Пока это проверили только на животных, как это сработает на людях, еще предстоит выяснить. Но если испытания пройдут успешно, то такой метод тренировок полностью исключает стресс для сердца и износ суставов. Сделал укольчик, и вот тебе уже кубики в районе пресса проглядываются.
3: Пусть думают, что мы спортсмены.
1: Хотя, конечно же, разработка прежде всего предназначена для прикованных к постели пациентов и пожилых людей. Но в будущем ученые не исключают использование ее любым желающим. Что-то мне это напоминает историю с нашумевшими укольчиками для похудения. Я чувствую, что с популярностью вот таких препаратов скоро владельцы и работники фитнес-центров восстанут с протестом. Тренировки, потому что станут бесполезными, залы невостребованными. Ой, а на самом деле недавно я вообще очень сильно смеялась, когда в интернете попался на глаза пушап для мужчин. То есть придумали такие накладки, точнее подкладки на тело под одежду. И все это приобретает характерные для спортсменов рельеф. Под одеждой вообще подвоха не заметишь. Не, ну девочки, конечно, тоже могут визуально корректировать свою фигуру. У нас тоже есть свои лайфхаки и секретики, но не настолько же. В общем, честно, я пока не поняла, как отношусь к этим уколам, заменяющим тренировку. Как это повлияет на здоровье человека, еще предстоит выяснить ученым. Но в одном я уверена, фитнес-клубы на 100% все-таки не опустеют. В конце концов, это же место, куда ты на часик-другой можешь сбежать от быта, отключиться от суеты, от этого информационного потока и выплеснуть все эти ненужные негативные эмоции.
4: Звучит легкая ритмичная музыка. У вас хорошее настроение. Вы ощущаете прилив сил.
0: Попкорн Ньюс. Новый трек.

импульсивность, азарт нам сегодня абсолютно не друзья. Просто важно во всем помнить о мере. Огненный змей – символ не злой, но честный. Он просто показывает, где у нас имеются слабости. Эти лунные сутки дают огромную силу и почти не дают тормозов. Поэтому день славится вот этими соблазнами, тянет к лишней порции. Так и хочется совершить калорийное преступление, особенно когда

0: может привести к конфликту. Астрологи в такие дни советуют одно – маленькую добровольную аскезу. Обойтись, например, без лишнего сладкого, промолчать во время спора и не открывать телефон за ужином. Все положительное и отрицательное, что есть в нас, сегодня может усиливаться многократно, поэтому кого-то может бросать из крайности в крайность. Ну а вечером, наконец-то, Луна успокоится, и нам стоит взять с нее пример. Энергетика будет очень гармоничной, чистый, светлый, спокойный день начнется. Вот, и с чистой совестью уже можно будет полежать на диванчике и посмотреть любимый сериал. Хорошего тебе четверга!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Погода на центр FM.
1: И вот какая картина вырисовывается. В Бресте сегодня 24 градуса, в Гродно 23, в Гомеле и Могилеве 22, в Витебске 21. В столице сегодня 20-22 градуса со знаком плюс, во всех городах переменная облачность и снова без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

уже как бы через несколько дней и осень наступит. Вот если в конце лета тебе становится грустно, не переживай, это норма, у которой даже есть романтичное название – августовский блюз. И есть несколько факторов, которые вызывают грусть в конце лета, заявляют специалисты. Ну, во-первых, это стресс ожидания. Он включает в себя беспокойство о предстоящих обязанностях еще до того, как они начнутся.

0: кто грустит в преддверии осени, ученые советуют постепенно привыкать к новому распорядку дня и строить планы именно на осень. Вот такие планы, которые вдохновят человека и заставят с трепетом ждать первых желтых листьев. У меня лично есть свой лайфхак. Я уже в августе начинаю постепенно обновлять гардероб к осени. И вот когда я смотрю на эту новенькую курточку, на эти новенькие ботиночки, мне действительно уже не так печально становится от мысли, что вот она, наступит осень, потому что я понимаю, что наконец-то я выглю свои вот эти обновочки. Но это лично мой лайфхак, возможно, у тебя есть какие-то тоже свои секретики. Ну а самое главное, в любое время года оставайся на волне Центра ФМ. И зимой, и летом самая лучшая танцевальная музыка поднимет настроение и замотивирует. А впереди Массано. Здесь Swedish House Mafia. А также James Hype. И я, Полина Гваровская, которая в очередной раз желает тебе бодрого утра.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал. Потому что он очень красивый, там много карандашей.
7: Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
8: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Детская мебель Йока», которую можно купить на yoka.by.
10: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
11: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
12: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.

0: Флэшбэк.
1: Лови флэшбэк из 2008-го. Именно тогда Эрик Фриц выпустил сингл «Пиано» — гимноподобный хаус с фортепианными рифами. Он свел с ума Европу, особенно Британию, где 10 недель удерживал первое место в дэнс-чарте. А ведь именно «Пиано» диджей написал гораздо раньше, чем выдал этот сингл. Ну, очень интересная на самом деле история. В 96-м году он написал еще эту инструменталку. Вдохновился старым хитом американской соул-певицы Патрис Рошен. Но забыл о наработке. Бывает и такое. Однажды, разбирая архивы, снова наткнулся на этот трек. Ну и подумал, почему бы аккуратненько не вставить его во время своего диджейского сета на

действительно засыпали Эрика Прид за вопросами. А что это за трек играл такой неизвестный? А он же классный, а где его скачать? Ну и после вот этих многочисленных сообщений и вопросов диджею уже ничего не оставалось, как выпустить сингл официально. Так что спасибо анонимному фанату, который сделал прекрасный промоушен и добавил в копилку Эрика Придза танцевальный хит номер один. А ведь еще пара лет и 20.

0: продолжает Масану Beyond Today. После сегодня, ну, после сегодня у кого-то появятся вполне четкие планы на 19 сентября. Сходить на фестиваль Евроденса и, как следствие, запастись впечатлениями. 19 сентября на стадионе «Динамо» состоится фестиваль Prime Era с огромным количеством приглашенных звезд танцполов 90-х. И у тебя есть возможность попасть туда бесплатно. Ну, когда выиграешь приглосы в эфире Центра ФМ. Так что сегодня в 11:10 не пропусти задание в эфире. Пока у нас 9:31 в столице. И очень скоро в эфире Элли Браун, а также Хугель и Дэвид Гетта. Услышим Prodigy. Но сначала узнаем свежие новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с первым заместителем председателя правительства России. Глава государства подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией, свято его придерживаться, считая это за честь. В Беларуси появится уникальный тренажер для детей с аутизмом и тяжелыми нарушениями развития. Занятия на нем помогут не только развивать координацию, физические способности и вестибулярный аппарат, но и формировать коммуникативные навыки, умение управлять своим поведением. Закупки оборудования для региональных коррекционно-развивающих центров уже начались. Первую партию направят в учреждения Минска, Гомеля и Жлобина. В перспективе такие комплексы появятся во всех профильных центрах страны. Безопасность детей в школах основательно усилят. Уже на входе будут следить, чтобы в учебное заведение не пронесли ни один опасный или запрещенный предмет. Теперь на законодательном уровне сотрудниками милиции и сторожевой охраны разрешено выборочно досматривать ручную кладь учащихся. Вводится обязательный досмотр не только школьников, но и взрослых посетителей, включая родителей. Такие полномочия закреплены постановлением Совмина. В список запрещенных предметов входят оружие, колющие, режущие вещи, пиротехника, горючие жидкости, спички, зажигалки, алкоголь, табак и вейпы. Продолжается комплексное командно-штабное учение УВД Минщины под руководством Министерства внутренних дел. По замыслу, часть 3214 превратилась в опасный населенный пункт. Акцент на готовность к различным сценариям – от уличных столкновений до освобождения заложников из захваченного здания. Проверка физической формы и выносливости подразделений органов внутренних дел и внутренних войск. Способность действовать в слаженном и оперативном взаимодействии с другими ведомствами. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также о оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричатся на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
12: «Белагропромбанк».

Sometimes I catch myself thinking maybe

Мейкеры. А есть поклонники всего того, что делает Райан Гослинг. Дело в том, что появились новости от этого актера. Он решил вернуть историю про семейку Флинстоунов на экраны. Сам он снимется в игровом перезапуске культового мультсериала для Warner Brothers. Актер сыграет повзрослевшего Бам-Бама Рабла, который когда-то был самым сильным ребенком в городе Бедрок. Гослинг также займется продюсированием этого фильма. Ну, вместе со своей продюсерской компанией уже приступил к поиску автора сценария. Напомню, оригинальный мультсериал выходил с 1960 по 1966 годы и стал настоящим культурным феноменом. Ранее франшиза уже получала игровые адаптации и в 1994 году, и в 2000. И вот вместе эти две картины собрали в мировом прокате

этом году актер появился в своем продюсерском фильме «Проект «Конец света» и тоже собрал немало денежек благодаря прокату. Официальные даты начала съемок или премьеры вот этого нового фильма о семье из каменного века пока нет, но участие во «Флинстоунах» звезды такого уровня, как Райан Гослинг, уже дает основание полагать, что Warner Brothers делает серьезную ставку на этот проверенный временем бренд. Я бы еще Райану Гослингу и его команде, в том числе, посоветовала бы сгонять в Египет. Там есть целый отель, который был построен фанатами.

0: Флинстоунов и сделать классную фотосессию. Я так говорю, потому что сама через это все прошла.
1: Белорусский трек.

0: Вот все чаще думаю, что Китай — это действительно страна будущего. Не так давно, я уже рассказывала как-то об этом, там представили робо-коня, то есть робота, который похож на лошадь с седлом, но он механический, и человек вполне способен на нем передвигаться где угодно. Эта машина сочетает 4 механические ноги, руль, посадочное место, превращая робота в своеобразную лошадь будущего. И я думаю, что вот если бы сейчас такие робо-кони выпускались, робо-кони, извиняюсь, они бы были очень кстати, особенно в час пик, когда в городе образуются пробки. Кстати, о них в Минске сейчас большие сложности в плане движения. На МКАД от Логойского тракта до Долгиновского тракта. Там образовалось пробище, 44 минуты время проезда. Ну и небольшое скопление автомобилей в данный момент по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Крепких нервов, спокойной обстановки, ну и, конечно, беспрепятственного движения.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: Бресте 24, в Гродно 23, в Гомеле и Могилеве 22, в Витебске 21 градус. В Минске сегодня 20-22 со знаком плюс. Везде переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

эфире Центр FM Set Hills с треком «Секретус». Секрет потока вдохновения и оригинальных идей разгадан. Ходьба помогает людям мыслить креативно. Движение влияет на нашу способность генерировать.

неординарных ответов. То есть в любой ситуации, когда разум перестал генерировать что-то такое новое, свежее, креативное, стоит выйти на короткую прогулку, хотя бы по офису. Вот интересно, беготня до кулера и обратно считается? Ну, можно проверить. В общем, секрет этот на самом деле оказался не секретным, мы и так знаем, что движение – жизнь, а движение – это еще и наши креативные мысли. Пусть этот день принесет тебе много классных, полезных идей. Ну, а мы продолжаем поддерживать тебя морально-музыкально. Биби Рекса и Дэвид Гетта с нами. А также Good Boys.

0: версия в ритме Центр ФМ.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной банке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

0: Учитывая, что Бенни Бенасси начал свою диджейскую карьеру в 1985 году, что такое дискотека в классическом ее понимании, он точно знает. Но продолжает свою деятельность и выступает на крутых рейвах, на огромных мировых фестивалях, на каких-то закрытых вечеринках и, конечно, поставляет в наш эфир лучшую музыку. Дискотека, так и называется его, одна из свежих работ. Но мы двигаемся дальше. Здесь Дом Дола, ритмы создавать собирается. На старте Джази и Крис Лоренцо и Даб Докс сдули пыль со старенького хита «California Dreamin'». Все это послушаем, обещаю, но сначала давай узнаем новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Накануне президент Беларуси и первый вице-премьер России обсудили развитие авиационного сотрудничества между странами. Александр Лукашенко сделал особый акцент на проекте совместного производства самолета «Асви». Президент Беларуси отметил важность проекта как для общего рынка двух стран, так и для наращивания белорусской компетенции в авиастроении. Также Александр Лукашенко заявил о скорой встрече с президентом и премьер-министром России. В Беларуси намерены утвердить список пород собак, для которых владелец должен нести особую ответственность. Министерство жилищно-коммунального хозяйства организовало межведомственную рабочую группу. В ее состав вошли представители различных государственных структур, таких как Министерство внутренних дел, Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Также в группу вошли представители профессионального сообщества и общественные деятели, включая представителей зоозащитных организаций. Оформление ребенка в детский сад онлайн через ePaSluha. После получения свидетельства о рождении можно начинать оформление. Личный кабинет на портале создается автоматически для каждого гражданина Беларуси, поэтому регистрация не требуется. Достаточно его активировать при первом входе. Войти в систему можно с помощью ID-карты, электронной цифровой подписи, номера телефона или аккаунта в Google и Apple. На совещании, которое прошло 26 августа, под руководством заместителя премьер-министра обсудили результаты подготовки школ, колледжей и вузов к 1 сентября. В рамках совещания министр образования, заместители председателя областных исполкомов и Мингросполкома сообщили, что образовательные учреждения полностью готовы к началу учебного года. Завершены ремонтные работы в школах и колледжах, обновлены пищеблоки и спортивные объекты, а также школьный автобусный парк. Федерация профсоюзов проводит правовые приемы для молодых специалистов. Трудности зачастую возникают именно в первые месяцы после трудоустройства. Куда обращаться за деньгами? Что полагается при переезде? Как решить вопросы с графиком? Отвечают профсоюзные юристы. Молодым специалистам также помогают разобраться с гарантиями при распределении. Например, с финансовой поддержкой при переезде к месту работы. Новости компании. 28 августа Упомингаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта и замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
5: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
10: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
11: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
7: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока.бай.
12: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В основной сетке открытого чемпионата США из белорусских теннисисток сыграет лишь Арина Соболенко. Три наши спортсменки не смогли преодолеть квалификацию. Ирина Шиманович и Александр Соснович дошли до второго отборочного круга. Алена Фалей уступила на старте квалификации. Одиночный разряд US Open стартует 30 августа. Арина Соболенко будет защищать чемпионский титул. В Кубке России по футболу организаторы матчей порой максимально оригинально подходят к выбору призов для лучших игроков поединков. В Астрахани, например, футболисту вручили рыбацкие сапоги, подсак и связку сушеной рыбы. В других городах лучшие игроки получали в подарок банку кваса и корзину с грибами. Малыш каким-то образом оказался на поле в матче американской лиги МЛС между Сан-Хосе Эрткуэйкс и Миннесота Юнайтед. Мальчик лет 4 преспокойно прогуливался по газону прямо во время игры. Юного нарушителя порядка первыми заметили игроки со скамейки, после чего ребенка оперативно поймали и передали маме на трибуну. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Кэшмир в нашем эфире умеет удивлять, вот и в стиле Drum & Bass представил композицию. А недавно Кэшмир выпустил первый альбом под новым именем Теджа. Пластинка называется «Мираж», и этот релиз ориентирован на хаус с акцентом на живые инструменты и атмосферные аранжировки. Проект у него родился после того, как диджей включил одну из композиций вот в таком новом стиле в эфире своей программы «Дхарма Радио» и поделился со знакомыми музыкантами. После этого между артистами начался обмен демо-идеями, в результате чего совместные материалы превратились в целый альбом «Мираж». Вот что сам Кэшмир объясняет. Он говорит: «Несколько лет назад я влюбился в органик хаус и начал этот альбом, не зная, к чему это приведет. Я не знал, как это впишется в мою предыдущую музыку. Но исследование этого звука подарило мне новое желание творить. Это свежая, захватывающая территория». Ну а что касается нового имени Теджа, то тут тоже такая история, и она все-таки с грустными нотками. Назван проект в честь покойного младшего брата самого диджея. Его звали Тедж, и вот таким образом Кэшмир решил как-то увековечить имя своего близкого человека. В общем, ловим новую музыку в стиле органик хаус от Кэшмира, ну и обязательно слушаем его радиошоу, потому что там он рассказывает еще больше интересностей касательно своего творчества и музыки, которая его окружает, и все, что он услышал на шоу, конечно, он с радостью этим всем делится. Ну а мы в эфире Центра ФМ делимся и другими композициями. Дом Долла у нас на старте, Фрэнки Ризарто, Клеменс и Sick Individuals.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270 72 00.

0: И сегодня в Бресте до 24 тепла, в Гродно 23, в Гомеле и Могилеве 22, в Витебске 21 градус. В Минске сегодня 20-22 со знаком плюс, везде переменная облачность, без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: треком Love Parad. Мероприятие, безусловно, интересное, но пока предлагаю обратить внимание на другой классный фестиваль, который готовится стартовать 19 сентября на стадионе «Динамо». Называется Prime Era, соберет легенд евроденса и диско на одной сцене. И у тебя есть потрясающая возможность бесплатно оторваться на этом фестивале благодаря выигранным в эфире Центра ФМ билетам. А розыгрыш начнется прямо сейчас. Нужно подготовить мобильные телефоны. Подготовили? Я подожду. СМСки буду ловить на номере 9107. А вопрос прозвучит уже прямо сейчас. Так что давай-ка погромче, делай приемник. И вопрос связан с группой, которая также заявлена в лайнапе этого фестиваля. Впервые участницы этой группы встретились в немецком Кёльне. Хотя причастности к Германии сразу и не скажешь, потому что назван коллектив в честь известного бразильского футболиста. Его сборная выиграла Кубок мира аж в 58 году. Так что это за немецкая группа, уважающая бразильский футбол? Название группы жду на смс-портале 9107. В конце этого часа подведение итогов. Случайным образом найдем счастливчика из тех, кто правильный ответ прислал. Удачи!
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа. Для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю. Потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта Белагропромбанк.
9: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
12: Белагропромбанк.
13: Центр FM.

0: Терри Хэп и Изи Бизу. If I Could Stop Time. Нет, время неумолимо рвется вперед. И очень скоро мы уже подведем итоги нашего розыгрыша, в рамках которого узнаем, кто же бесплатно отправится танцевать на фестиваль Prime Era 19 сентября на стадион «Динамо». А там соберутся легенды евроденса и диско прямо вот на одной сцене. Среди них Снэпс, Мистер Президент, Two Unlimited, Капелла, Беллини, Милли Ванили, Даун Лао, Ла Буш, Маранди. Кстати, я только что озвучила правильный ответ на вопрос. Ну, вот среди тех групп, которые я перечисляла, есть ответ. А повторить вопрос, может быть, кто-то только что присоединился. 9107 – это наш смс-портал. Вот сюда отправляй ответ. А я загадала немецкую группу, которую назвали в честь известного бразильского футболиста. Ну, это если коротко. 9107 – пиши сюда в 11.50 – подведение итогов. Ну, а пока о музыкальных планах. Фанк Трибум очень скоро здесь. Ждем Оливера Хелденса. И отметится в плейлисте Анотер. А еще расскажем новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Во Дворце независимости совещание, участники которого рассмотрят отдельные вопросы социально-экономического развития страны. Об этом информирует пресс-служба президента. На встречу с Александром Лукашенко приглашены премьер-министр, глава администрации президента, управляющий делами президента, председатель комитета государственного контроля, члены правительства и представители местных органов власти. Очереди грузовых и легковых авто сохраняются перед европейскими пунктами пропуска. 930 грузовиков фиксируются перед польским пунктом пропуска. Сотрудники погранперехода в Кукурыке и Бобровнике за сутки оформили 33% и 15% грузового транспорта соответственно. В Минске накануне прошли торжества в честь Минской иконы Божьей Матери. Одним из центральных событий стало завершение 5-го всебелорусского крестного хода из Жировического монастыря. На заключительном этапе по столице в шествии участвовали около 8,5 тысяч человек. В Могилевской области разработали удобную транспортную схему для гостей и жителей, планирующих посетить 33-й день белорусской письменности в Костюковичах 5-6 сентября. Как сообщает Белта, расписание движения поездов и автобусов специально синхронизировано. В Минске стартовала вторая национальная школа ректоров «Международное образование. Мост между странами». Сейчас в Беларуси обучается более 37 тысяч иностранных студентов из 120 государств. Наша страна реализует сотни совместных программ, включая программы двойных дипломов и сетевые институты. Школа ректоров призвана определить приоритеты развития международных связей вузов на ближайший год. По итогам работы примут резолюцию. Новости компании. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика.
7: Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
8: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
9: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Ну, шутим, песни поем на переменах.
10: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
11: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
12: 10, 9, 8.
13: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
12: 5, 4, 3.
13: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
12: 1.
13: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
0: Реклама. Один ролик.
14: Белка промокод BumbleBet дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
15: Новички, ловите промокод Белка в BumbleBet до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на BumbleBet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

0: Конечно, я обожаю современную электронно-танцевальную музыку, но есть такие мелодии из прошлого, услышав которые, ну, сложно усидеть на месте. Ну, например, вот такое. Группа «Беллини». Почему я вспомнила о ней? Ну, потому что это правильный ответ на вопрос, который был задан в начале этого часа. Мы же разыгрываем пригласительные билеты на фестиваль Prime Era 19 сентября на стадионе «Динамо». А там и группа «Беллини» будет, и «Моранди», и «Капелла», и «Ля Буш», и «Мили Ванили». В общем, все те евроденс-группы, под которые плясали в 90-е. Ну, и кто-то наверняка свою юность вспомнит и тоже стопчет кеды на стадионе. Настало время подведения итогов. Вопрос был связан с названием этой группы. Дело в том, что коллектив хоть и немецкий, но назван был в честь известного бразильского футболиста. И вдохновением стал футболист Эдиралду Луис Беллини. Возможно, этот ответ кому-то пригодится, кто будет участвовать в каком-нибудь музыкальном квизе. Вот, пожалуйста, запоминайте. Но у нас найден счастливчик, правильно ответивший. Конечно, ответов много было, но вот генератор нам сегодня подсказал, что нужно наградить билетиками абонента А1, последние цифры 6528. Поздравляем! Скоро свяжемся, расскажем, как забрать билеты, и обязательно встретимся на фестивале Prime Era 19 сентября на стадионе «Динамо».
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

Сегодня в Бресте воздух прогреется до 24 градусов, в Гродно 23, в Гомеле-Могилеве 22, в Витебске 21. В столице

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом, миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Белгосстрах».
8: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
9: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управлении частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. В Беларуси создали уникальный тренажер для детей с аутизмом и тяжелыми нарушениями развития. Занятия на нем помогут не только развивать координацию, физические способности и вестибулярный аппарат, но и формировать коммуникативные навыки и умение управлять своим поведением. Дворец независимости открыл двери для предпринимателей. Старт в зале торжественных церемоний. Более 130 участников. Экскурс долгожданный по инициативе самих предпринимателей. Просьбу передали на одну из встреч главе государства. Президент идею поддержал, но для деловых людей время – деньги. Поэтому они не только любовались интерьерами знаменитого здания, но по ходу решали важные вопросы. Ответ по поручению президента держал премьер-министр. Обсудили все, что волнует бизнес. От развития сельского хозяйства и туризма до экспорта, импорта и поддержки предпринимательских инициатив. В Беларуси продолжается масштабная мелиорация. Задача – увеличить посевные площади, повысить плодородие и сократить затраты на обработку почв. Работа кропотливая, требует новых подходов и современных технологий. Все наработки отразятся в обновленном законе. Продолжаются комплексные командно-штабные учения УВД Минщины под руководством Министерства внутренних дел. По замыслу, часть 3214 превратилась в опасный населенный пункт. Акцент на готовность к различным сценариям – от уличных столкновений до освобождения заложников или захватчиков здания. Проверка физической формы и выносливости подразделений органов внутренних дел и внутренних войск, способность действовать в слаженном и оперативном взаимодействии с другими ведомствами. Новости компании. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Cactus School. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтобы они поменьше работали каждый день, чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта Белагропромбанк.
9: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
12: Белагропромбанк.
13: Центр

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Кашмир выпустил дебютный альбом «Mirage» под новым псевдонимом «Тиджа». Известный продюсер Кашмир представил свой первый альбом в рамках сайт-проекта «Тиджа». Название отсылает к среднему имени его младшего брата, который ушел из жизни. Новый псевдоним позволяет артисту исследовать более камерное и органичное звучание, отличное от привычного фестивального стиля Кашмир. Альбом был создан в сотрудничестве с проектами «Ampermat» и «Gobi Desert Collective». В пластинку вошли 8 треков, сочетающих органический хаус, восточные мотивы, глубокие грувы и атмосферу. Инструментальные аранжировки. Сам Кашмир признается, что влюбился в этот стиль несколько лет назад, и работа над альбомом вернула ему страсть к творчеству.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Тюль всего за 10 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Всем привет-привет! Это саундчек на Центр ФМ, и это музыкальная среда без ограничений по стилю и жанру. Мы поддерживаем разные стилевые музыкальные решения, и сегодня у нас в гостях исполнительница, автор и продюсер Катя Оушен. Катя, привет-привет!
2: Привет, Саша!
1: Ну, в этой студии ты, наверное, себя очень по-родному ощущаешь.
2: Очень, потому что, конечно, связаны исключительно приятные моменты. Радиоведущей была, Центр ФМ, поэтому...
1: Катя, сколько ты была в общем и целом радиоведущей? Какой твой трудовой стаж?
2: 19 лет, представляешь?
1: Это же ничего себе!
2: Это прилично, да. Ну, ты знаешь, может быть, для кого-то открою секрет, может быть, нет. Во всяком случае, еще раз напомню о том, что в радио я пришла благодаря музыке. И ушла я с радио, поблагодарив радио за все, снова в музыку. Поэтому музыка вообще, это как бы мой флагман, который ведет меня по жизни.
1: Слушай, ну сегодня у нас в гостях ты с премьерой.
2: Конечно.
1: Рассказывай.
2: Очень, безусловно, и трепетно, и немножко волнуюсь. Вообще, волнение почему? Потому что в этом стиле я никогда еще не делала песен за всю свою...
1: Ну, ты не боишься экспериментировать.
2: Давай скажем, 25 лет музыкальной карьеры. Это, я перепробовала все стили. Там и рок, и поп-рок, и джаз, и блюз, и чего только не было. И акустические версии с живым составом музыкантов. И вот, наконец-таки, Raga Dance Hall. Понимаешь?
1: Чего себе? А кто тебя натолкнул? Вот,
2: в прошлом году в Лондоне на концерте именно этого стиля Raga Dance Hall. Я, конечно, была потрясена. Вайб, музыка, вообще, в принципе, ощущение того, что что-то, что вообще другой мир какой-то, да, где я нахожусь. Я впечатлилась, конечно, вдохновилась. По приезду сразу же начала писать несколько песен. Остановилась на этой, которая называется Party for the World. Пати для всех. Как всегда, песни выходят у меня на двух языках.
1: Да,
2: ты знаешь, да.
1: Да.
2: Релиз состоится уже очень скоро, 14 сентября. Даже я отмечу еще, что в Беларуси пока еще не было замечено ни одного артиста, который бы сделал вот песню в таком стиле. Почему еще волнительно? Потому что...
1: Ты первопроходец,
2: да? Первопроходец в какой-то степени, поэтому как-то ответственно даже, да, запустить этот стиль масштабно в нашу страну, привнести его.
1: Слушай, мне интересно, ты говоришь, я себя вообще везде попробовала. Сейчас ты вообще привнесла в белорусскую музыкальную культуру новый стиль. А где ты сама себя ощущаешь наиболее комфортно?
2: Это идея музыка, это Центр ФМ. Музыка, да. Собственно, Raga Dance Hall, это тоже EDM. Просто там произошло сплетение нескольких стилей, но все по-прежнему это электронная музыка. Вот, и скоро вы услышите, конечно же, мое новое творение. Очень надеюсь, что оно понравится, и все начнут активно скачивать.
1: Кать, пати для всех, наверное, не нужно объяснять, о чем трек. Расскажи, почему тебя вот в эту стезю все клонит. Такое, какой-то от тебя прям прет позитивом. Настолько ты яркая, настолько ты звонкая.
2: Хочется побольше, понимаешь, в этом мире побольше.

0: вот положительных, каких-то позитивных эмоций, потому что я заметила, да и мне, кстати, несколько вот руководителей радиостанций говорили: «Катя, нам так нравится следить за вашим творчеством и тоже крутить ваши песни, потому что, ну, у вас песни позитивные, потому что в последнее время молодое поколение артистов чаще всего какое-то вот как-то вот грустность какую-то привносит в музыку. А вот я хочу, в частности, показать и доказать, что давайте, ребята, побольше делать позитивных таких масштабных вещей, которые будут нас вдохновлять, вести дальше и, конечно же, делать нас ярче, сочнее и, ну,
1: классно, круто. Слушай, я на телевидении часто обращаю внимание, очень часто крутятся твои клипы. На этот трек планируется съемка?
0: Уже есть.
1: Уже есть, рассказывай.
0: Пропустила.
1: Рассказывай, чуть-чуть. не видела.
0: Хорошо, ну, на самом-то деле, буквально пару дней. Ага. Ничего страшного тут. Уже на YouTube можно посмотреть и английскую версию, и русскую версию. И, между прочим, вот на днях, спасибо большое телеканалу ОНТ, в программе «Наше утро» была премьера, большая премьера моего клипа, поэтому спасибо большое за поддержку Центр ФМ, за приглашение сегодня и такую прекрасную премьеру.
1: Рассказывай, о чем клип, как снимался, где снимался? Ты же постоянно экспериментируешь с клипами.
0: Да, снимался у нас в Беларуси, в одной из масштабных студий. Все прекрасно знают, какой, а может, не знают, но в любом случае рекламу, не будем делать рекламу. В таких очень розовых, теплых, ясных тонах. И, кстати, по моему профилю в Инстаграм, кстати, Катя, .ocean. Можешь заметить, что в последнее время у меня все в таких тонах и происходит. Значит, клип о чем? Я сижу в кресле, тоже в розовом, разумеется, и читаю книгу, которая называется «Катя Оушен. Party for the World». Книга о том, о моем творческом пути, о моих самых масштабных выступлениях, перформансах, которые были... собственно, произошли в моей жизни. Это и Минск-арена, 13 тысяч человек было, и «Последний звонок», и «Дворец спорта» неоднократно, песня года, дважды лауреат, и «Дворец спорта», и опен-эйры самые разнообразные. В общем, самые масштабные мероприятия, в которых принимала участие. И вот такая как бы история, да, моих выступлений, моего творческого пути, как все было и как еще будет.
1: Краткая хронология, в общем, да?
0: Да, хронология, да.
1: Слушай, мне еще интересно, знаешь что? Каждый твой трек выходит на двух языках. Расскажи, какая аудитория более лояльна, что ли, англоязычная или русскоязычная?
0: Тут, ты знаешь, очень хороший вопрос задала, потому что у меня по-разному все случается с треками. С одним, например, случится, что англоязычная больше выстрелит, а с другим вот русскоязычная. И вот самое интересное, что некоторые радиостанции там берут, например, англоязычную постоянно версию, а потом раз, вдруг русскоязычную. Я такая, ой, удивилась такая, а ну вот как-то нам больше русскоязычная больше зашла. То есть, ну вот это интересно, конечно, происходит, и я слежу за этим, как оно движется. Спасибо большое всем, кто поддерживает.
1: Хорошо. А на этот трек ты какие ставки делаешь? Англоязычная или русскоязычная версия?
0: 50 на 50. 50 на 50.
1: А тебе какая большая версия нравится?
0: А самой? Мне обе нравятся, потому что даже вот если послушать... Каждая по-своему хороша. И даже я, когда вот услышат сейчас все мою русскоязычную версию, русский язык все равно не звучит так четко, и как, вот, как мы привыкли слышать песни на русском языке, все-таки там преобладает такой стиль рок-дэнс, да, и я этим фишкам немножко научилась в Англии. Вот, поэтому тут можно сказать, что русская версия тоже звучит очень западно. Вот, благодаря вот этим фишкам всем.
1: Знаешь что, а по поводу произношения, не боишься ли, что прилетит условно критика?
0: Нет.
1: Не боишься?
0: Вообще не боюсь. Я критику принимаю, если она хорошая, если она такая, ну, нормальная, да, человеческая, без каких-то подвохов, то очень хорошо. А вот. Люблю хейтеров. Всегда меньше привет передаю, потому что, ну, они наш, так сказать, двигатель.
1: Двигатель всего, наверное.
0: Если бы было слишком, понимаешь, сладко было,
1: да.
0: Было бы неинтересно.
1: Да,
0: так
1: сказать.
0: И есть какое-то движение. Так, хорошо.
1: Хорошо, Катя, у нас сегодня только русскоязычная версия. Предлагаю ее послушать. Представь, пожалуйста, творение.
0: пати для всех. Ну что, сделаем погромче звук и устроим пати.
2: Саундчек. Белорусский трек.

0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа. Для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: 2 + 2 — 4, 2 + 2 — 4. Это всем известно в целом мире.
5: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
4: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
3: Я желаю маме... Вообще родителям желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
1: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
6: 10, 9, 8.
7: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в «Зебраленде». Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с карты «Зебра» от «Беларусьбанка». Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
8: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Это саундчек на Центр FM. И сегодня у нас в гостях исполнительница, автор и продюсер Катя Оушен. Катя, еще раз привет-привет.
2: Привет, Саш, привет.
1: Мы только что прослушали твою премьеру. Расскажи, это Raga Dance Hall, правильно-правильно? Вдохновилась ты в Англии этим стилем. Расскажи, почему вдохновилась, что тебя зацепило?
2: Ну, именно зацепил сам стиль. И... То есть по самому названию стиля, да, можно понять, что там присутствует стиль регги.
1: Да.
2: Как мы уже отметили, это сплетение нескольких стилей. И именно вот это сплетение, оно и дает вот этот резонанс. То есть я никогда не была фанатом регги стиля. Но когда тут сплелось EDM и вот это вот все, ну, dance hall.
1: Хорошо, ну, наверное, согласись, приятно быть первопроходцем. Ты такую новизну, да, привнесла.
2: Очень ответственно. Я могу сказать, что я очень надеюсь, что...
1: Стану родоначальником.
2: После меня я начну замечать, что артисты белорусские тоже начнут делать что-то в этом роде. Это будет классно. Это будет классно.
1: Кать, у тебя в октябре выходит третий студийный альбом.
2: Представь. За 4 года, с момента подписи контракта с лейблом, третий студийный альбом. Я за всю свою карьеру... Ну, были, конечно, очень много треков было записано и написано, но чтобы студийные альбомы, у меня такого никогда не происходило. Это какое-то такое, в хорошем смысле слова, сумасшествие, потому что, ну, мне кажется, тоже в Беларуси не найдешь сейчас, наверное, артиста, который за 4 года издаст 3 альбома.
1: Послушай, ну, это объемы, да, большие. А как будешь отмечать?
2: Отмечать музыкой.
1: Так, рассказывай, приглашай, рассказывай.
2: Ну, давайте начнем, что начнется при пати. Это в эту субботу будет большое массовое мероприятие в Верхнем городе, посвященное всем нашим белорусским дизайнерам и брендам, где я буду, собственно, выступать. Уже знаю точное время, в районе 4 часов. Приходите, спою, в том числе и пати для всех зажжем как следует. Ну, вообще, я надеюсь, что я очень люблю музыку, поэтому я не планирую каких-то там масштабных, знаешь, как, ну, там, юбилей отмечать в ресторане. Нет, это совершенно не я. Я буду счастлива отметить где-нибудь на сцене. Если такое случится, буду просто рада.
1: Ну, у тебя же день рождения скоро.
2: Ну, вот, да, я ж про него, собственно, говорю.
1: Я думаю, про студийный альбом говорим.
2: Ну, про все вместе, потому что день рождения 8-го, а студийный альбом 1-го.
1: Так много поводов, больше мероприятий.
2: Да. Кстати говоря, пати для всех, Party for the World будет лид-синглом моего третьего студийного альбома, поэтому вот тоже хотелось бы это отметить. Вот.
1: Хорошо, расскажи, что люди, отзывы уже есть, какой-то фидбэк от аудитории твоей?
2: Да, я могу сказать, что уже на YouTube-канале есть блогер один из Германии. Он говорит по-русски, с акцентом, конечно, и он отметил такое, он там отмечает российских многих звезд, там, и Полину Гагарину, и Диму Билана, и Шамана, и многих других. И, значит, я обратила внимание на то, что, потому что, во-первых, он оставил комментарий, я думаю, на немецком языке, я думаю, интересно, кто это, пошла, посмотрела, он, оказывается, да, немецкий блогер, и у него я вишу, там вот он специально сделал выпуск обо мне, говорит, ну вот, просто случайно попалась вот мне белорусская артистка, очень интересный, классный трек, давайте поддержим, очень хорошие отзывы, мне очень приятно, так что вот уже идем и ловим волну отзывов и комментариев.
1: Видишь, еще плюс к твоим подписчикам, еще и блогеры приводят свою аудиторию к тебе.
2: Он
1: это
2: вообще
1: здорово.
2: Сказал, что я редко, когда комментирую какие-либо вещи, говорит, ну, здесь мне просто захотелось откомментировать, поэтому приятно.
1: Кать, я не знаю, у тебя такие альбомы, ты так часто выпускаешь, радуешь поклонников новыми треками, стоит ли задавать вопрос, что планируется дальше?
2: Дальше больше, я тебе хочу сказать. Ну, во-первых, ты сказала, что уже не раз, что я продюсер, это же не просто слово. Я начинаю продюсировать сейчас молодой совершенно проект. Тоже идея музыка будет, 18 лет. моей артистке, моему, так сказать, новому, сочному, яркому, надеюсь, на это большие очень перспективы, надежды. Вот, имя раскроется чуть-чуть попозже, когда все будет готово. Одно могу сказать, что трек уже есть, и будет обязательно снято видео, и, ну, соответственно, все прилагаемые, да, вот, к продюсерству моменту, моменты обязательно будут. Ну вот, помимо этого, помимо того, что я буду радовать и дальше поклонников своих новыми песнями, а еще и новыми проектами.
1: Ну, и в завершении, наверное, нашего диалога скажи, на каких площадках уже можно найти премьеру?
2: Премьеру пока можно найти на YouTube, а 14 сентября уже будет на всех площадках цифровых во всей сети. Поэтому 14 сентября ждем.
1: Ждем и слушаем.
2: Да.
1: Кать, мне было очень приятно с тобой сегодня пообщаться. Взаимно. Спасибо большое. Ты залетела к нам в студию просто как вихрь какой-то. Закрутила все вокруг. Да, своей энергии. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе сил и дальше радовать поклонников премьерами, альбомами, концертами. Спасибо большое за сегодняшний визит.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Мы всегда тебе рады. Мы всегда тебе рады. Спасибо. Мы всегда тебе рады, всегда тебя ждем. А радиослушателям я напомню, что у нас сегодня в студии была исполнительница, автор и продюсер, очаровательная Катя Оушен. Катя, спасибо тебе еще раз.
2: Спасибо.
1: Услышимся на Центр FM. Саундчек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: В ходе совещания с правительством президент Беларуси поручил губернаторам и премьер-министру лично контролировать процесс передачи и продажи предприятий. По словам Александра Лукашенко, получение денег не главная основная задача передачи предприятий и их развития. Акция «Соберем детей в школу» проходит по всей стране. Праздник устроили в одной из столичных гимназий. Подарки вручили ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. Все, что пригодится на уроках – тетради, ручки, карандаши и даже постельные принадлежности. В Беларуси намерены утвердить список пород собак, для которых владелец должен нести особую ответственность. Министерство жилищно-коммунального хозяйства организовало межведомственную рабочую группу. В ее состав вошли представители различных государственных структур, таких как Министерство внутренних дел, Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Также в группу вошли представители профессионального сообщества и общественные деятели, включая представителей зоозащитных организаций. Оформление ребенка в детский сад онлайн через сервис «Е-послуга». После получения свидетельства о рождении можно начинать оформление. Личный кабинет на портале создается автоматически для каждого гражданина Беларуси, поэтому регистрации не требуется. Достаточно его активировать при первом входе. Войти в систему можно с помощью ID-карты, электронной цифровой подписи, номера телефона или аккаунтов Google и Apple. Федерация профсоюзов проводит правовые приемы для молодых специалистов. Трудности зачастую возникают именно в первые месяцы после трудоустройства. Куда обращаться за деньгами? Что полагается при переезде? Как решить вопрос с графиком? Отвечают профсоюзные юристы. Молодым специалистам также помогают разобраться с гарантиями при распределении. Например, с финансовой поддержкой при переезде к месту работы. Новости компании. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по уплате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Центр FM.
1: Легендарный хит. Abi tomorrow. И venga con mi.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Но там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовую кормят хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
9: Молодец, финансист.
10: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
11: Белагропромбанк.
0: Реклама. Один ролик.
12: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
13: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр. Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа — это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется, всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно. Чтоб на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да. Кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура! Каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
9: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
10: В «Три цены».
9: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
10: В «Три цены».
9: А выгодные цены?
10: Вы уже знаете ответ.
9: Все для школы и творчества. В «Три цены».
11: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. All

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Александр Лукашенко заявил, что интересы государства при передаче участникам активов в агропромышленном комплексе должны быть в приоритете. Об этом он говорил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития. Во время совещания президент пояснил, чего ожидает от частных компаний, которым в мае были переданы в управление недостаточно эффективные предприятия. Он считает главное, чтобы эти предприятия развивались. Также глава государства отметил, что такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. В каждом случае зафиксированные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства и погашению ранее накопленных обязательств. С 1 сентября в школах усилят меры безопасности. Теперь сотрудники департамента охраны и других подразделений МВД могут досматривать вещи школьников и взрослых, которые придут в учреждение. При этом досмотр ребенка должен проводиться в присутствии учителя или законных представителей и родителей. Возле МКАД открылся крупнейший в Беларуси хаб для зарядки электричек. Его главная фишка в количестве зарядных станций. Их сразу 20. Это уже третий крупный хаб, который запускает сеть Forever. Суммарно это 46 станций, которые дают возможность заряжать одновременно 56 автомобилей. Латвия с 1 сентября запретила поставки из Белоруссии и России целого списка товаров. Речь идет о спорттоварах, игрушках, книгах, газетах, видеоиграх, а также одежде и обуви. Такой шаг в латвийском Кабмине объясняют защитой интересов безопасности Латвии, сокращением возможностей Белоруссии и России получать доход от экспорта товаров. Новости компании. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, в Минске появится новая пешеходная улица в районе площади Победы на территории бывшего трамвайного депо. Пешеходный маршрут длиной 307 метров проложат от улицы Козлова до Красной к проспекту Машерова. Улица станет общественным пространством. Вдоль нее разместят кафе, магазины, образовательные и медицинские объекты. В покрытии встроят исторические трамвайные рельсы, а также установят арт-объект в виде вагона 20-30-х годов. Рядом обустроят пруд и мост для жителей комплекса. Работы завершат к 2029 году. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
9: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
10: 10, 9, 8.
11: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
12: Белорусский трек.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Белорусский трек.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Детская мебель Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока.бай.
0: Белорусский трек.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: С 1 сентября в Беларуси изменятся тарифы на платных дорогах. Для грузовиков проезд подорожает. К примеру, для транспорта тяжелее 3,5 тонн установят новые тарифы за километр от 0,121 евро до 0,182 евро. Для легковых авто из стран ЕАЭС проезд останется бесплатным. Для машин до 3,5 тонн, зарегистрированных за пределами ЕАЭС, тариф составит 21 евро за 15 дней, 33 за 30 дней и 114 евро за год. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит онлайн-анкетирование среди владельцев домашних животных. Ведомство хочет выяснить, насколько белорусы удовлетворены стоимостью ветеринарных услуг и препаратов. Цены на ветуслуги в стране остаются свободными и формируются рынком, однако в март пояснили, если результаты мониторинга и жалобы укажут на необоснованное завышение стоимости, власти могут вмешаться и ввести ценовые потолки. Пройти опрос можно до 2 сентября. Белорусы могут получить безвиз в КНДР. Глава МИД Максим Рыженков заявил, что документ о подписании соглашения на безвизовых поездок почти готов, остались технические детали. Ранее страна была доступна лишь россиянам и китайцам, и только в рамках организованных туров. Самостоятельно попасть в КНДР не получится. Стоимость тура для белорусов стартует от 1610 долларов. Рыженков назвал страну колоритной, все ухожено и работает. День белорусской письменности в этом году пройдет в Костюковичах. Программа насыщенная, технические встречи с писателями, фестиваль книги и прессы. Добавят атмосферы и колорит города. Центральной темой стала белорусская женщина, ее образ в классике и современной литературе. Праздник пройдет в первые выходные сентября. Новости компании. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, с 1 сентября на платных парковках Минска отменят бумажные карточки. Вместо привычных инфолистков зеленого, желтого и красного цвета под лобовое стекло водители будут получать СМС-уведомления о нарушении. При этом отсутствие бумажного листка не означает, что нарушение не зафиксировано. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал. Потому что он очень красивый, там много карандашей. Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
7: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
0: Реклама. Один ролик.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Кашмир выпустил дебютный альбом «Mirage» под новым псевдонимом «Тиджа». Известный продюсер Кашмир представил свой первый альбом в рамках сайт-проекта «Тиджа». Название отсылает к среднему имени его младшего брата, который ушел из жизни. Новый псевдоним позволяет артисту исследовать более камерное и органичное звучание, отличное от привычного фестивального стиля Кашмир. Альбом был создан в сотрудничестве с проектами «Ampermat» и «Gobi Desert Collective». В пластинку вошли 8 треков, сочетающих органический хаус, восточные мотивы, глубокие грувы и атмосферу. Инструментальные аранжировки. Сам Кашмир признается, что влюбился в этот стиль несколько лет назад, и работа над альбомом вернула ему страсть к творчеству.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается малооблачная погода без осадков. В Бресте плюс 22-24. В Гомеле, Гродно, Могилеве и Витебске от 21 до 23 градусов тепла. В Минске завтра плюс 20-22. Малооблачно и также без осадков.
1: По материалам рис.

Джек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Беларусь».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, на отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
11: Белорусский трек.

0: Ну, согласись же, просто прекраснейший хит. Really the pleasure. Это все Келвин Харрис и проект K7. Здесь 16:31 на часах, а значит, на Центр FM время новостей. Сейчас все самое важное. Обязательно послушай, не пропусти, узнай. Ну, а дальше послушай классную музыку. Не только слушай, а еще и танцуй вместе с американцами Крейз. Vintage Culture. Далее Electricity от него. И еще один звездный диджей Клэптон. Зовут его Black and Gold. Свежий хит в эфире, зацени. Тебе понравится, это гарантированно.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Александр Лукашенко направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с последствиями паводка в Тибетском автономном округе КНР, а также президенту Непала в связи с многочисленными жертвами паводка и оползня. Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 270, еще более 1500 человек пропали без вести. Среди пропавшей в Непале группы туристов числится и белорусская. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Индии. В настоящее время детали уточняются. Спасатели ведут поиски с вертолетов, доставляя палатки и продукты людям, отрезанным от внешнего мира в городах и долинах. В Беларуси хотят упростить процесс получения льготных кредитов на отечественные товары. До конца года планируют выработать схему взаимодействия между всеми участниками – это банками, производителями, магазинами и покупателями. В Беларуси могут снять ограничения на содержание в квартире более двух животных. В МинЖКХ предложили пересмотреть действующую норму, разрешив держать питомцев без лимита при соблюдении прав соседей и правил проживания. Для владельцев частных домов ограничений нет и сейчас. Также обсуждается отмена обязательной регистрации кошек. Ее предлагают сделать добровольной. На сегодня в стране зарегистрировано свыше 132 тысяч животных, из них около 106 тысяч собак и 24 тысячи кошек. Открытие трех станций третьей линии Минского метро Переспа-Комаровская парк Дружбы народов официально перенесено на конец 30-го года. Ранее запуск планировался в 2028-м, теперь сроки сдвинулись еще на 2 года. Кроме того, городские власти подтвердили, линия не пойдет в микрорайон Зеленый Луг. На годы конечной станции остается парк Дружбы народов на площади Бангалор. Новости компании. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершении выяснилось, в каких городах и районах Беларуси самая дорогая земля. Минск остается лидером по цене земли. Средняя – 731,5 рубль за 1 квадратный метр, а в самой дорогой оценочной зоне – 1618 рублей. В десятку городов с самой дорогой землей вошли Гомель, Брест, Гродно, Солигорск, Витебск, Могилев, Заславль, Фаниполь и Дзержинск. Лидером среди районов остается Минский. Тут в среднем 1 квадратный метр земли стоит 50,5 рублей. А в самой дорогой оценочной зоне 274 рубля за квадрат. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной банке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
11: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
12: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
13: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель «Йока» для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на «Йока.бай».
0: Белорусский трек.

0: 16:51 белорусской столицы. Центр FM приветствует тебя топовым хитом, прекрасным хитом. Мы двигаемся дальше навстречу финалу рабочей недели. Один день. И, собственно, будем опять отдыхать, будем опять расслабляться. Ну и многие из нас, уверен, не напрягаются и в эти минуты. Правда ведь? Финал рабочего дня тоже не за горами, тоже скоро здесь. Ну и, конечно, сокращаем расстояние благодаря топовой музыке. Финал часа Like a Race, Timmy Trumpet и Dom Dolla с прекрасным треком Dreaming. Встречаем.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Дормин. Называется он так, это Дом Долл. Музыкальный привет из Австралии летит именно от него. Диджей, музыкальный продюсер, дарит нам завидным постоянством классную музыку. Ему спасибо, тебе спасибо, что проводишь время с Центр FM. 5 вечера в стране, ну, без малого. И, конечно, дальше уже вечером много классной музыки от Afro Jack. С нами Buff & Beyond, Dove Dogs. Обязательно слушаем также Стива Анджела и другие топовые имена впереди после прогноза погоды. Лови!
1: Года на Центр FM.
0: 24 и малооблачно. Завтра в Бресте, в Витебске 23 градуса, переменная облачность будет без осадков. В Гомеле 23 со знаком плюс, без осадков, переменная облачность. Малооблачно завтра в Гродной, 23 тепла. В Могилеве 23 и переменная облачность, а в столице завтра 22 градуса, облачно и погода без осадков.

0: 7 часов 10 минут, белорусская столица. Добро пожаловать в вечер музыки на Центр ФМ. Оставайся, слушай лучшие танцевальные именно у нас. У нас их много и действительно только самый топчик со всего мира. Фишер здесь, What a Life от него. Как и обещал, Afrojack не заставит себя долго ждать в компании Sick Individuals. Он появится и The Last Time от них слушаем скоро. И еще один звездный диджей, на этот раз родом из Германии, Робин Шульц здесь, его Embers. Все лучшее лови именно в нашем эфире Центр ФМ. Добро пожаловать.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта «Белагропромбанк».
11: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
7: Молодец, финансист.
12: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
13: «Белагропромбанк».

0: Get Away. Называется он именно так. Это Kungs и Boys Noize. У нас в эфире 17:30 в стране. Снова новости. Пришло их время. Сейчас две минуты наиболее актуальной и важной инфы для тебя. Слушай, а дальше не только слушай, а еще и танцуй вместе с лучшими из лучших. Love You For Life от Lad Luxury здесь. Скоро. All Night от Tiesto. Будем слушать. И суперхит La La Land. Тот самый легендарный обновленный Green Velvet и Медуза. И много другой классной музыки уже скоро. Это ведь Центр ФМ.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: Александр Лукашенко заявил, что интересы государства при передаче участникам активов в агропромышленном комплексе должны быть в приоритете. Об этом он говорил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития. Во время совещания президент пояснил, что ожидает от частных компаний, которым в мае были переданы в управление недостаточно эффективные предприятия, развития. Также он отметил, что такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. В каждом случае зафиксированы обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства и погашению ранее накопленных обязательств. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит онлайн-анкетирование среди владельцев домашних животных. Ведомство желает выяснить, насколько белорусы удовлетворены стоимостью ветеринарных услуг и препаратов. Цены на ветуслуги в стране остаются свободными и формируются рынком. Однако в март пояснили, если результаты мониторинга и жалобы укажут на необоснованное завышение стоимости, власти могут вмешаться и ввести ценовые потолки. Пройти опрос можно до 2 сентября. В школах с 1 сентября усилят меры безопасности. Теперь сотрудники департамента охраны и других подразделений МВД могут досматривать вещи школьников и взрослых, которые придут в учреждение. При этом досмотр ребенка должен проводиться в присутствии учителя или законных представителей и родителей. Возле МКАД открылся крупнейший в Беларуси хаб для зарядки электричек. Его главная фишка в количестве зарядных станций. Их сразу 20. Это уже третий крупный хаб, который запускает сеть Forever. Суммарно это 46 станций, которые дают возможность заряжать одновременно 56 автомобилей. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершении все больше белорусов отдыхают на Мальдивах. За первое полугодие этого года на островах отдохнуло более 2800 наших соотечественников. Самые популярные месяцы – это январь и февраль. Средняя длительность отдыха составляет 9 дней, летают в основном через Москву. Высокий сезон, а это октябрь, тур на двоих обойдется в 8-10 тысяч рублей, включая только завтраки. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа для меня — это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю. Потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
8: Генеральный партнер проекта — Беларусбанк.
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
0: Реклама. Один ролик.
11: Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
12: Новички, ловите промокод «Белка» в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.
13: Будь в движении. На Центр FM.
14: О спорте просто с Олегом Шебека. В основной сетке открытого чемпионата США из белорусских теннисисток сыграет лишь Арина Соболенко. Три наши спортсменки не смогли преодолеть квалификацию. Ирина Шиманович и Александр Соснович дошли до второго отборочного круга. Алена Фалей уступила на старте квалификации. Одиночный разряд US Open стартует 30 августа. Арина Соболенко будет защищать чемпионский титул. В Кубке России по футболу организаторы матчей порой максимально оригинально подходят к выбору призов для лучших игроков поединков. В Астрахани, например, футболисту вручили рыбацкие сапоги, подсак и связку сушеной рыбы. В других городах лучшие игроки получали в подарок банку кваса и корзину с грибами. Малыш каким-то образом оказался на поле в матче американской лиги МЛС между Сан-Хосе Эрткуэйкс и Миннесота Юнайтед. Мальчик лет 4 преспокойно прогуливался по газону прямо во время игры. Юного нарушителя порядка первыми заметили игроки со скамейки, после чего ребенка оперативно поймали и передали маме на трибуну. Это были новости спорта на Центр FM.
13: Будь в движении! На Центр FM.
0: Белорусский трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Русские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
3: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
4: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Русский трек.

0: Вот такая звездная команда Кайго Халид Гриффин здесь, Save My Love, и все это Медуза ремиксовал. Почти 6 вечера в белорусской столице, и, как всегда, желаю тебе хорошего настроения и успеха в завершении твоего рабочего дня. Пусть он складывается удачно, и его финал особенно. А дальше Party People, а золотые слова, собственно, про нас с тобой от Марлон Хофсланд, здесь же Алок, и обязательно слушаем команды Camel Fat и Juicy Beat. Это впереди в ближайшие минуты. Оставайся.
1: На центр FM.
0: 24 градуса. Завтра в Бресте будет малооблачно, погода без осадков. В Витебске 23 тепла, переменная облачность и тоже без осадков. Такая же погода в Гомеле, 23 со знаком плюс. В Гродно 23 будет малооблачно. В Могилеве 23 градуса, переменная облачность и погода без осадков. Малооблачно завтра в Минске 22 градуса и погода без осадков, обещают нам.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

Кэлфа здесь и So Good от этого проекта. 18:10 на часах. Доброго солнечного вечера, тебе хорошего настроения и много классной музыки. Лови и слушай.

0: Слушай далее топовую, и, конечно, не только слушай, а еще и танцуй под Gorgon City Workout от них. Night Fools от Chapter Reverse тоже с нами. С нами Оливер Хелдес и DJs from Mars, Disco Lines и другие только топовые. Добро пожаловать в вечер лучшей музыки. Оставайся и слушай ее на Центр FM.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек-мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там мне надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Ну, шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
11: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
12: Новичок.
11: В смысле?
12: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
11: Почему ты раньше молчала?
0: Все для школы и творчества в 3 цены.
13: Центр FM.

0: Believe Me Up, он называется именно так. Не примену напомнить, что название любой песни из эфира Центр FM ты всегда отыщешь на сайте. Официальном сайте Центр FM, Центр FM Buy. Заходи туда, предварительно зафиксировав надежно в голове время и дату, когда ты слышал и слышала песню в эфире, но затем вводи эти данные в соответствующем разделе, что играла, и получай в ответ точное полное название шедевра. Других просто не держим. 18:29 на часах. Снова новости, после них здесь дядюшка Бенни Бенази. И его обновление Every Single Day, версия Matt Cesari. Тебе понравится, дождись. Софья Инзао тоже с нами. И, наконец, Gorgon City с треком Work It Out. Эти и другие суперхиты лови во второй половине музыкального часа. Не скучай.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В программе переговоры с Владимиром Путиным стороны обсудят двустороннее сотрудничество, региональную и международную повестку, вопросы безопасности. Также запланирована встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В центре внимания торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также кооперационные проекты. МИД Беларуси настоятельно рекомендует белорусским гражданам соблюдать меры личной безопасности и учитывать текущую обстановку в случае неотложной необходимости поездок в пострадавший регион и прилегающие зоны повышенного риска на территориях Непала, Индии и Китая. Вчера на границе Непала и Китая произошли разрушительные наводнения, исход оползней, вызванные землетрясением и аномальными ливнями. Сошедший массив перекрыл русло реки, природная катастрофа повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. С 1 сентября Латвия запретила поставки из Беларуси и России целого списка товаров. Речь идет о спорттоварах, игрушках, книгах, газетах, видеоиграх, а также одежде и обуви. Такой шаг в латвийском Кабмине объясняют защитой интересов безопасности Латвии, сокращением возможностей Беларуси и России получать доход от экспорта товаров. В Беларуси могут снять ограничения на содержание в квартире более двух животных. В МинЖКХ предложили пересмотреть действующую норму, разрешив держать питомцев без лимита при соблюдении прав соседей и правил проживания. Для владельцев частных домов ограничений нет и сейчас. Также обсуждается отмена обязательной регистрации кошек. Ее предлагают сделать добровольной. На сегодня в стране зарегистрировано свыше 132 тысяч животных, из них около 106 тысяч собак и 24 тысячи кошек. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-320-466-66. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершении, перед началом нового учебного года, вырос спрос на аренду жилья для студентов. В сравнении с прошлым годом количество сделок в августе увеличилось почти на 20%. Больше всего подорожали отдельные комнаты и однокомнатные квартиры. Самый высокий спрос на аренду жилья для студентов был в Минске. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом-миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Белгосстрах».
8: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
9: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Еще одна реверсия легендарного суперхита Children's of Yingzhou. Именно она взялась как следует и сделала ее просто прекрасной благодаря своему вокалу. 18.50 на часах, это Центр FM. Добро пожаловать в вечер музыки, вечер хорошего настроения. Мы двигаемся дальше, навстречу пятнице. И завтра, я напомню, ждем наш Центр FM ТОП-20. Радио 20-ка, лучших и любимых, ровно в 5 вечера. Она вернется в эфир после каникул, посвежевшая и, естественно, отдохнувшая. 20 самых горячих хитов. Еще можно повлиять на расстановку сил двадцатки. Голосуй за лучших из лучших на сайте Центр FM Бай. Ну а слушай впереди. Здесь Маша Ри от DJ Антуан. А с нами также Дэвид Гетта и Бенни Бенази, как и обещал.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
8: Новый трек.

0: Он называется и правда «Движение. Жизнь». Двигайся вместе с нами, с Центром ФМ и с нашей топовой лучшей музыкой, которую мы с удовольствием для тебя выбираем, отбираем и, конечно, заряжаем в эфир. Уже только самое-самое лучшее, только самые сливки и сюда попадают. Среди них, конечно, проект Prospy Dreams на старте нового часа обязательно подарит много радости эстетической. Здесь Clean Bandit, здесь Above and Beyond. Мартин Гаррикс вместе с Матиссом Садко тоже появится в ближайшие минуты, ну а перед этим появится и прогноз погоды.
1: Погода на Центр ФМ.
0: 24 градуса со знаком плюс и малооблачная погода ожидается завтра в Бресте. В Витебске 23, будет переменная облачность. Переменная облачность в Гомеле и 23 также. Такая же температура в Гродно, будет малооблачно и без осадков. В Могилеве завтра тоже 23, переменная облачность и без осадков. В столице 22 градуса, обещают нам малооблачную погоду и без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Ника Фокс и Полёр. Снова этот талантливый, очень успешный тандем артистов дарит нам свое уже свежее творение. И все это происходит в 10 минут 8-го, естественно, здесь, на Центр-ФМ. Да, ты слушаешь Центр-ФМ, и ты большой или большая. Молодец! Конечно, мы двигаемся дальше, сохраняя все самое-самое лучшее из мира топовой музыки впереди. Это все готовлю, ну а мы остаемся стильными и модными и выбираем музыку от West End. Дэвид Гетта, он тоже с нами, а именно его Human. Кто не узнал, это вокал Мартин Джон. И, наконец, Мартин Гаррикс и Матисса Садко тоже с нами, их Butterflies.

0: еще больше танцев, немного фестивальной музыки. А почему бы и нет? В конце концов, в продолжении вечера. Оставайся.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас с ним растения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтобы они поменьше работали каждый день, чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Получи дикий манибэк с картой «Зебра» от «Беларусьбанка». Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

0: 19:30 минут, белорусская столица, ты слушаешь Центр ФМ, поступаешь очень-очень правильно, сохраняя настроение прекрасным, или как минимум со знаком плюс, и в положительном направлении мы двигаемся дальше, в том числе и улучшая его благодаря топовым хитам. После новостей с нами Кэшмир и его Wild Ride. Он босс, Somebody to Love, также впереди. А еще будем слушать Стива Аоки, Майк Уильямс, музыку от проекта «Адриатика» и другие лучшие из лучших выступят специально для тебя.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: При продаже убыточных сельхозпредприятий частным организациям за покупателями закрепят жесткие обязательства. Об этом Александр Лукашенко заявил на сегодняшнем совещании по вопросам социально-экономического развития. В качестве примера он привел Витебскую область, которая относится к зоне рискованного земледелия, поэтому доходы у сельхозпредприятий невысокие. Антикризисный план позволит нерентабельным хозяйствам производить качественную продукцию и получать стабильную прибыль. К примеру, сейчас в инвестициях заинтересован крупнейший агропромышленный холдинг республики. Если эксперимент себя оправдает, такой опыт могут использовать и в других областях страны. В МИД подтвердили, что один из найденных в горах Кыргызстана альпинистов – белорус. Сегодня в городе Ош были опознаны тела альпинистов, доставленных ранее с пика Курумды. Один из них – белорус, руководитель группы Максим Полянский. В МИД подчеркнули, что посольство Беларуси в Кыргызстане оказывает родственникам погибшего все необходимое содействие. С начала года за загрязнение лесов в Беларуси привлекли к ответственности более 200 человек. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Также в ведомстве напомнили, что в июне ужесточили экологическую ответственность за загрязнение лесов. Штрафы для физлиц выросли до 30 базовых величин, индивидуальных предпринимателей – до 100 базовых, юрлиц – до 1000 базовых величин. За последние 5 лет только силами гослесохраны к административной ответственности за загрязнение лесов были привлечены 1684 нарушителя. С 1 сентября в Беларуси изменятся тарифы на платных дорогах. Для грузовиков проезд подорожает. Для легковых авто из стран ЕАЭС проезд останется бесплатным. Для машин до 3,5 тонн, зарегистрированных за пределами ЕАЭС, тариф составит 21 евро за 15 дней, 33 евро за 30 дней и 114 евро за год. Новости компании. 28 августа УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершении число долларовых миллиардеров в мире обновило рекорд. Теперь их 3795. Общее состояние этих людей достигло 15 триллионов долларов. Среднее состояние – 4 миллиарда долларов. Еще 10 лет назад долларовых миллиардеров было вдвое меньше. Есть еще и супермиллиардеры, те, чье состояние оценивают более чем в 50 миллиардов долларов. Таких на планете сейчас 29. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание. То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
3: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
4: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
5: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
6: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
3: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
7: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор? В «Три цены». Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
8: В «Три цены».
7: А выгодные цены?
8: Вы уже знаете ответ.
7: Все для школы и творчества. В «Три цены».
9: Белорусский трек.

0: All Right. Он зовется именно так. Это Кэш Мир. Еще один супер-диджей в нашем эфире. Других не держим, только супер. Супер-диджей, супер-артисты в целом и, конечно, супер-слушатели. Это я про тебя. 19.49 на часах. Центр FM. Дальше дарит много классной. Ферри Корстен впереди. Кэт Дилер с нами. А также диджей Маджестик в завершении часа. Не пропусти.
1: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Set My Heart on Fire. Называется он именно так. Звездный диджей Majestic. На этот раз именно ему доверен завершить еще один час и отправить нас дальше в музыкальное путешествие этим вечером. Только лучшие из лучших, среди которых Swedish House Mafia. Звездное шведское трио представляет свой Happiness is So Sad. Совместный проект с Ликки Ли. Гордо на старт часа. Кроме того, впереди будем слушать проекты Cascade, Jonas Blue с хитом Girl и много другой классной музыки. И сразу после прогноза погоды встречай.
1: Погода на Центр FM.
0: 23 градуса и переменная облачность, а также без осадков. Погода ожидается завтра в Могилеве. В Гродно завтра 23 градуса, без осадков малооблачно. Переменную облачность обещают нам в Гомеле. 23 градуса, такая же погода ожидается в Витебске. В Бресте завтра 24 градуса и будет малооблачно. А вот в столице завтра 22 со знаком плюс, малооблачная погода и без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Кашмир выпустил дебютный альбом «Mirage» под новым псевдонимом «Тиджа». Известный продюсер Кашмир представил свой первый альбом в рамках сайт-проекта «Тиджа». Название отсылает к среднему имени его младшего брата, который ушел из жизни. Новый псевдоним позволяет артисту исследовать более камерное и органичное звучание, отличное от привычного фестивального стиля Кашмир. Альбом был создан в сотрудничестве с проектами «Ampermat» и «Gobi Desert Collective». В пластинку вошли 8 треков, сочетающих органический хаус, восточные мотивы, глубокие грувы и атмосферу. Инструментальные аранжировки. Сам Кашмир признается, что влюбился в этот стиль несколько лет назад, и работа над альбомом вернула ему страсть к творчеству.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается малооблачная погода без осадков. В Бресте плюс 22-24. В Гомеле, Гродно, Могилеве и Витебске от 21 до 23 градусов тепла. В Минске завтра плюс 20-22. Малооблачно и также без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается малооблачная погода без осадков. В Бресте плюс 22-24. В Гомеле, Гродно, Могилеве и Витебске от 21 до 23 градусов тепла. В Минске завтра плюс 20-22. Малооблачно и также без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Далее. Феде Легранд. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной в эфире Telegram на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centerfm.by. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном эпизоде Dark Light.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is it John Digweed? This is Transitions. This is John Digweed. This is Transitions.
0: Вы на Центр FM, танцевальное радио Беларуси, и это очередной свежий эпизод Transitions с Джон Дигвит. Второй час — гостевой микс с Тимо Масс.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр FM».

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: recorded live in the mix.
1: Далее гостевой микс с Тимо Масс в Transitions с Джон Дигвет на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвет на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Вы слушаете гостевой микс с Тимо Масс в Transitions с Джон Дигвит на радио современной электронной танцевальной музыки «Центр FM».

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
1: Категория 16+.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, «Центр FM» выходит на полную.

0: Transitions.
1: Loving the music on this week's guest mix is Timo Mass.
2: Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвит только на Центр FM.

0: listening to Transitions with John Digweed.
1: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвид на центре радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.